Лиля Вреня, Азип на маньяку. Тут и кап, кап, кап. А вы не каню не бер, каню вам дух, бог, я дух, бог. Да. Будет капая.